стерявый любовь, молете, мил стерявый. С ног ты с виду край, своята чест отстоявый, не устарявый любовь, молете,